Не зайдите этот геймовый на болото, ночь темной не воротитесь оттуда, попадете с речной лапы. Не зайдите этот геймовый на болото, ночь темной не воротитесь оттуда, попадете.